Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ-радио.

реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Thank you.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
2: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
1: МЧС благодарит заботливых родителей, и помните, помощь рядом.
3: Где были мои глаза?

0: были мои уши.
1: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
0: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое мероприятие проходит в Дзержинске и что обнаружили в космосе.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил выпускников высших учебных заведений с успешным окончанием учебы. Глава государства отметил, что молодые люди прошли сложный путь и теперь открывают новую главу своей жизни. Александр Лукашенко выразил уверенность, что накопленные знания приведут их к вершинам профессионального мастерства. Он поблагодарил родителей за поддержку и преподавателей за то, что сумели раскрыть таланты студентов. Глава государства пожелал выпускникам веры в себя, ярких побед, а также вдохновения на новые достижения в благородной Беларуси. Беларусь осудила атаку на автобус с детьми в Брянской области. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Дмитрий Красовский на заседании в Найроби. Он потребовал безотлагательного и объективного расследования трагедии. Дипломат подчеркнул, что защита детей и гражданского населения – это основа, без которой рушится все международное сотрудничество.
0: К новостям в мире.
1: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен увеличить расходы на оборону на предстоящие 3 года. Об этом сообщает газета Financial Times. Речь идет о наращивании таких расходов примерно на 15 миллионов фунтов стерлингов. Новый план предусматривает инвестиции в беспилотные системы и наземные платформы. Объявление о вложениях ожидается во вторник. Ранее глава Минобороны Королевства покинул свой пост. Он посчитал выделяемые средства недостаточными и настаивал на более крупной сумме. Новостям регионов. Молодежный уикенд проходит в Дзержинске. Мероприятие является частью республиканского марафона молодежи и студенчества. На протяжении 3 дней работающую молодежь и студентов ждут на 3 главных городских площадках. В Центре культуры, районной библиотеке и физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». Организаторы обещают, что программа будет интересна всем, от поклонников единоборств до любителей чтения. И в завершение выпуска. Пару уникальных планет-гигантов открыли ученые. Эти объекты по плотности легче сахарной ваты. По размеру каждая из них сопоставима с Юпитером. При этом плотность до 35 раз ниже. Объект обнаружил спутник ТЭС на расстоянии более 1000 световых лет от Земли. Для уточнения химического состава этих легчайших миров потребуется наблюдение телескопа Джеймс Уэбб.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских котируются как 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Леша Поух, и сегодня я хочу узнать, как работает клавиатура.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Клавиатура – это главный переводчик с человеческого языка на компьютерный. Под каждой клавишей спрятан крошечный выключатель. Когда мы нажимаем кнопку, контакты соединяются, цепь замыкается, и специальный чип внутри клавиатуры сразу определяет, какая клавиша нажата, и определяет сигнал-код в компьютер. По устройству клавиатуры бывают разными. Мембранные – самые популярные и тихие. Под кнопками лежит трехслойная резиновая прокладка. При нажатии резиновый купол прогибается, соединяет контакты и посылает сигнал. Такие клавиатуры легкие и недорогие, но боятся пролитой жидкости. Механические клавиатуры любят геймеры и писатели. Под каждой кнопкой здесь стоит отдельный переключатель с металлической пружиной. Они очень прочные, долго служат и издают четкий приятный щелчок при нажатии. Оптические клавиатуры – самые быстрые. Их вообще нет у металлических контактов. Под клавишей постоянно горит невидимый луч. При нажатии кнопка просто перекрывает этот луч. Датчик это замечает и отправляет сигнал. Они реагируют со скоростью света.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнил. Клавиатура – это как переводчик, который превращает мои нажатия в понятный компьютерный сигнал. Бывают тихие клавиатуры с резинками, есть громкие и прочные с пружинками. А еще есть супербыстрые с лучиками света. У каждого типа свои плюсы, но все они помогают мне печатать и играть. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: Заходи без причин.

0: на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Рюкзак, палатка, велотрек. Летние выходные на Минской волне.

0: радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 22 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать абитуриентам и на что способны некоторые микроорганизмы.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси утвердило механизм экспортного финансирования товаров союзного государства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ разрешает финансовую поддержку российской продукции, где доля белорусских комплектующих составляет не менее 25%. В этом году новый статус получат только 4 товарные группы. В частности, это станки, автобусы, грузовики и микроэлектроника. В следующем году эти правила распространятся на любые виды союзных товаров. Прием документов для поступающих на условиях целевой подготовки стартовал в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве образования. Подать документы можно до 2 июля. С 4 по 10 число пройдут внутренние вступительные испытания. Для участия в конкурсе необходимо предоставить договор с организацией-заказчиком, также документ об образовании и медицинскую справку. По большинству специальностей требуется средний балл не ниже 7. Всего в этом году на целевые места планируется принять около 6300 первокурсников. В эти же дни подают победители университетских олимпиад.
0: К новостям в мире.
1: Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение по урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости. Подписание прошло при участии представителей США и стало итогом 4-дневных переговоров. Это уже 5-й раунд дипломатических контактов между двумя странами при посредничестве Вашингтона. Ранее президент Ливана заявлял, что нынешний раунд может оказаться решающим. Американские официальные лица назвали документ следующим логическим шагом на пути к более прочному миру. К новостям регионов. Ребенок пострадал при розжиге мангала в Дзержинском районе. Об этом сообщили в МЧС. 12-летний мальчик пытался разжечь мангал на территории частного дома с помощью специальной жидкости. Произошла вспышка паров, и на ребенке загорелась одежда. Его с ожогами доставили в больницу. В МЧС причиной происшествия назвали неосторожное обращение с огнем. И в завершение выпуска. Земные микроорганизмы способны выживать на Марсе и на спутниках планет-гигантов, где есть вода. К такому выводу пришли специалисты из Нидерландов. Для бактерий и дрожжей ученые смоделировали условия космоса, включая радиацию, обезвоживание и низкие температуры. Эксперимент показал, что микроорганизмы не только выживают, но и включают защитные механизмы для восстановления ДНК. Кроме того, выяснилось, что опасные для человека бактерии после такой проверки уменьшаются в размерах и хуже распознаются иммунной системой.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Мечта сбылась. Теперь на улицу модно ходить в тапочках. Бабуши, слиперы или попросту тапочки из кожи на каждом втором фэшн-инфлюенсере. Подобные тапочки сразу делают образ более расслабленным и являются продолжением тренда на пижамный и азиатский стиль. Актуальнее всего варианты из мягкой кожи, но также это могут быть модели из сатина или замши. С чем же носить, спросите вы? Хорошо будут выглядеть с льняными брюками, шортами-бермудами, кимоно или макси-юбкой. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио.
3: Шлите с отпуска приветы.
1: Жаркий сезон на Минской волне.

0: на Минской волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Авто выбирай на бутик «Автобай».
2: Авто продавай на бутик «Автобай».
1: Авто меняй на бутик «Автобай».
2: Авто покупай на бутик «Автобай».
3: Более 3500 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте «Бутикавто.бай».
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 25 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают белорусов и на что способен искусственный интеллект.
0: Новости.
1: Регионы формируют материальную основу союзного государства. Об этом заявил президент Беларуси в своем видеообращении к участникам форума регионов Беларуси и России. Александр Лукашенко отметил, что сильная экономика является главным драйвером роста. От уровня ее развития, укрепления промышленного и аграрного потенциала зависит благополучие граждан, безопасность и суверенитет наших стран. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси сегодня. Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения. Специалисты призывают пить больше воды, отказаться от сладких и алкогольных напитков, а также использовать средства защиты от солнца и носить головные уборы. При работе на открытом воздухе следует устраивать перерывы в тени. При появлении головокружения, слабости или тошноты следует немедленно уйти в прохладное место и обратиться за медицинской помощью. Особое внимание нужно проявить к пожилым, детям и людям с хроническими заболеваниями сердца и почек.
0: К новостям в мире.
1: Великобритания предоставила гарантии Всемирному банку на выделение Украине кредита в размере 1 миллиарда долларов. Об этом пишет ТАСС. Половину суммы направят на поддержку проекта по привлечению частных инвестиций и создание рабочих мест. Еще 500 миллионов долларов выделят на программу социальной защиты, которую софинансируют Япония и Германия. В британском правительстве отметили, что с учетом гарантий других государств-партнеров общий размер транша для Киева составит 4 миллиарда долларов. К новостям регионов. 9-летний ребенок пропал в Молодечно вчера. Мальчик находился на территории детского оздоровительного лагеря. Спасателям сообщили о случившемся. Для поисков задействовали около 10 единиц техники и более 30 человек. Ребенка нашли спустя пару часов. Медицинская помощь ему не понадобилась. И в завершение выпуска. Искусственный интеллект уже способен взять на себя порядка 80% образовательных функций. Об этом рассказали российские ученые. По словам специалистов, сейчас на первый план выходит воспитание культуры, формирование мировоззрения и поддержание мотивации. Кроме того, преподавателям приходится усложнять задания, поскольку студенты могут целиком поручать их выполнение нейросетям. Эксперты считают, что главной задачей сейчас остается поиск верного баланса между участием человека и технологией в обучении.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 24 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, о чем информирует ЖКХ Минской области и насколько богат русский язык.
0: Новости.
1: Рабочий визит президента Беларуси в Россию продолжается. Об этом рассказали в пресс-службе главы нашего государства. Сегодня запланированы переговоры с лидером соседней страны, а также пройдет обсуждение в расширенном составе. Напомню, накануне главы государства обсудили актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах и реализацию совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе. Милиция Беларуси получила около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали десятки платежных реквизитов и счетов преступников. Оперативниками задержан один курьер аферистов, у него изъято свыше 60 тысяч рублей. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 40 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес. Также в результате инцидента пострадали более 3300 жителей страны. Еще более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Стихия разрушила более 100 зданий, и без крова остались около 70 тысяч семей. СМИ уже назвали это землетрясение сильнейшим в стране с 1900 года. Новостям регионов. Плановая подготовка коммунального хозяйства Минской области к зиме идет по графику. Об этом рассказали в ЖКХ Центрального региона. Всего предстоит подготовить более 8 тысяч многоквартирных домов. Эти работы выполнены примерно на 30%. Специалисты заменили более 15 километров тепловых сетей и отремонтировали почти 40 тысяч квадратных метров кровель. Запасы дров сформированы почти полностью. Сейчас главная цель – своевременное получение паспортов готовности. И в завершение выпуска. Определено слово «рекордсмен» русского языка по числу синонимов. Об этом сообщают российские специалисты. Так, около 100 близких по значению слов относятся к слову «очень». Среди них можно найти как нейтральные книжные варианты, так и устаревшие. Эксперты объясняют, что категория интенсивности очень востребована в речи и позволяет передавать самые разные оттенки. Например, синонимы «на редкость» и «порядочно» сочетаются с разными частями речи.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячее?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.

0: Паша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
1: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
0: Не ври! Мам, ты где?
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 24 до 27 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клетке и Старых дорогах. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать водителям и что обнаружили у берегов Новой Зеландии.
0: Новости.
1: Процедуру таможенного транзита для автомобильных перевозчиков упростили в Беларуси. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Так, с 1 июля белорусские перевозчики освобождаются от отметок таможни при электронном транзите. Новый порядок вводится для автоперевозок. Исключение составят лишь технические сбои, личный транспорт и товары военного назначения. Для завершения процедуры перевозчику достаточно предъявить регистрационный номер декларации и сопроводительные документы. Беларусь предоставила площадку для обмена гражданских лиц между Россией и Украиной. Стороны передали по 7 мирных жителей. Уполномоченный по правам человека в России сообщила, что вчера состоялся обмен военнопленными. Сегодня домой возвращаются гражданские. Она отметила, что ранее на переговорах в Беларуси договорились о воссоединении семьи и возвращении мирных жителей. Сразу после первой встречи удалось воссоединить 3 семьи.
0: К новостям в мире.
1: Президент Финляндии утвердил изменения в законе о ядерной энергии. Меры снимают запрет на ввоз и размещение ядерного оружия на территории этой страны. Министр обороны заявил, что нововведения нужны исключительно для оборонных ситуаций. При этом официальная Москва назвала такой шаг прямой конфронтацией, а в российском посольстве предупредили, что учтут это в военном планировании. К новостям регионов, ГАИ Минской области проводит профилактическое мероприятие. Инициатива направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил обгона и выезда на встречную полосу. ГАИ напоминает, что за выезд на нее в запрещенном месте предусмотрена административная ответственность. Водители призывают неукоснительно соблюдать требования правил. Это мероприятие завершится в понедельник. И в завершение выпуска гигантский черный коралл возрастом около 400 лет обнаружили у берегов Новой Зеландии. Его высота достигает 4 метров, а ширина составляет 4,5. Коралл играет ключевую роль в размножении своего вида, и теперь специалисты смогут лучше защитить его среду обитания. Этот вид охраняется законом, и любое повреждение коралла строго запрещено. Ученые просят сообщать о встречах с этими организмами, чтобы составить карту их обитания.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и сегодня мы разберем одно из самых романтичных произведений о безусловной любви Александра Пушкина «Мадонна».
1: Факты.
2: Стихотворение считается шедевром любовной лирики в творчестве маэстро. В нем поэт соединяет религиозный идеал красоты с образом своей невесты Натальи Гончаровой, передавая личное счастье и трепет перед предстоящим браком. Строки нашли исток своего вдохновения в картине итальянского художника Пьетро Перуджино «Мадонна с младенцем». Александр Пушкин увидел в чертах Мадонны поразительное сходство со своей невестой. Он писал ей: «Я часто провожу часы перед белокурой Мадонной, похожей на вас, как две капли воды». Поэт использует старинное, почти рыцарское написание слова «Мадонна». Это отсылка к итальянскому «Миадонна», «Моя госпожа». Так поэты эпохи Возрождения обращались к прекрасной даме. Это не просто сонет о любви. Это картина, которая вызывает восхищение. И это, наверное, самое счастливое чувство в жизни. А как нейросеть распознает эти строки?

0: Отношения между влюбленными – это настоящее чудо. И если вам повезло зажечь это пламя, помните, задача со звездочкой – сохранить его на долгие годы. Потому что счастье – это не когда все идеально. Это когда вы выбираете друг друга каждый день и ни разу не жалеете об этом.
1: Соло на цифре.
0: С вами была Екатерина Гунько, и это «Разговор по душам о вечном в эпоху технологий».
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. От заката до рассвета объявляем лето.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 25 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем сообщили в ГАИ и какой проект запустят в России.
0: Новости.
1: Беларусь готова оказывать помощь Московской области. Об этом президент нашей республики заявил на встрече с губернатором российского региона Андреем Воробьевым. Александр Лукашенко подчеркнул, что оценивать возможности страны необходимо по ее потенциалу. Он также отметил, что в сложной экономической ситуации губернаторам приходится выдерживать тяжелейшую нагрузку. Он попросил Андрея Воробьева передать самые добрые пожелания его коллегам. Охрану усилили в лесах Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства. Лесопожарные команды и бригады переведены в состояние повышенной готовности к выезду. Причиной стал прогноз Белгидрометцентра, преимущественно в третьем классе пожарной опасности. Также на территории страны продолжат действовать запреты и ограничения на посещение лесов. Например, в Минской области такие меры действуют во всех районах.
0: К новостям в мире.
1: Землетрясение произошло в Японии, об этом сообщает ТАСС. По последним данным, число пострадавших составляет не более 10 человек. Местные власти зафиксировали обрушение стен и частичное разрушение отдельных зданий в нескольких городах, которые находятся неподалеку от эпицентра землетрясения. Японские сейсмологи подчеркнули, что событие не вызвало вулканической активности. Также оно не было связано с внутренними процессами вулкана. Новостям регионов. 3 ДТП произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует ГАИ. Инциденты зафиксировали в Дзержинском, Несвежском и Клецком районах. В таких авариях 3 человека получили травмы. Всех пострадавших доставили в учреждение здравоохранения. Правоохранители призывают водителей быть максимально сосредоточенными, следить за дорожной обстановкой и выбирать безопасную скорость движения с учетом погодных и дорожных условий. И в завершение выпуска бесплатную летнюю школу по искусственному интеллекту запустят в России. Программа рассчитана на учеников 7-11 классов. Она включает лекции, IT-турнир и олимпиаду. Участников разделят на группы по уровню знаний. Они будут разрабатывать проекты, например, классификацию новостей или расчет индекса счастья. Преподавателями выступят эксперты по машинному обучению и члены жюри олимпиад.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
5: Мам, открывай карту. Куда поедем?
6: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
7: Хочу в усадьбу Чапских.
6: Тогда я в Троицкий костел.
5: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
4: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
8: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 25 до 28 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 28.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают в Генеральной прокуратуре и что изменится для наших спортсменов.
0: Новости.
1: Министерство связи и информатизации разработало типовую схему строительства базовых станций для улучшения качества связи и интернета вдоль дорог. Об этом рассказали в самом ведомстве. Ранее возводить такие объекты было затруднительно из-за ограничений на земли сельхозназначения и лесного фонда. По решению главы государства ведомству разрешили строить станции в полосах отвода автомобильных и железных дорог. Сейчас документ находится на завершающей стадии согласования с Министерством транспорта. Предложения по корректировке правил охоты и ведения охотничьего хозяйства собирают в Беларуси. Об этом рассказали в Белорусском обществе охотников и рыболовов. Работу возглавляет Министерство лесного хозяйства. Ее планируют завершить к следующему году. Сегодня рассматривается порядка 100 различных поправок от заинтересованных ведомств и организаций. В частности, организация предлагает урегулировать вопрос с бродячими кошками и безнадзорными собаками. Это касается тех, что наносят ущерб дикой природе и сельскому хозяйству.
0: К новостям в мире.
1: Французская энергетическая компания временно остановила 2 ядерных реактора на фоне рекордной жары. Причиной стал перегрев воды, которая используется для охлаждения и угрожает экосистемам. Ранее на одной атомной электростанции уже снижали мощность, чтобы ограничить нагрев воды. Сейчас аномальная жара привела к гибели около 20 человек во Франции. Кроме того, в Европе закрываются школы и ограничивается движение поездов. Количество случаев гибели детей на воде с начала купального сезона выросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

0: Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. По данным ведомства, с начала года утонули 6 несовершеннолетних. Основной причиной трагедии остается отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Генпрокуратура призывает взрослых не оставлять детей у воды без присмотра и постоянно напоминать им о правилах безопасности. И в завершение выпуска: Международная федерация тяжелой атлетики полностью сняла все ограничения с белорусских спортсменов. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете. Решение было принято на заседании исполкома федерации в эту пятницу. Теперь белорусские тяжелоатлеты смогут выступать на всех международных турнирах под национальным флагом и с гимном. Ранее они соревновались исключительно в нейтральном статусе. Такие ограничения действовали с 2022 года.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских котируются как 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет! С вами Яна Довбенко. И сегодня я расскажу о том, что можно посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – фильм «Малыш-каратист». В центре событий оказывается подросток Саша. Его родители уезжают в далекую командировку, а потому героя отправляют к тете в другой город. Парень приходит в новую школу и быстро вступает в конфликт с местным задирой Маратом. Тот владеет карате и легко применяет свои навыки, чтобы запугать новенького. Однако на помощь Саше внезапно приходит другая школьница – Маша. Она также хорошо знает боевые искусства, и герой просит ее стать своим тренером. Сможет ли Саша дать отпор обидчику, узнаете в кино. Например, в Воложенском кинотеатре «Юность» фильм выйдет завтра в 13:00.

0: На театре «Салют» фильм выйдет завтра в 20:00. На сегодня у меня все. С вами была Яна Довбенко. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Минская волна. Звук сочного лета.
2: Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 18. Днем от 22 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: радио. На Минской волне 17 часов.
1: Минская волна. Категория 12+.
0: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супер-белорусы.

0: Супербелорусы. Прямо сейчас на МВ Радио.
1: Внимание всем приемникам! Если тучи скуки пытаются заблокировать ваш внутренний радар, на помощь летит межгалактический десант. МВ-радио переходит на сверхзвуковую скорость. Это время тех, чьи голоса взрывают чарты и подчиняют себе города. У них нет лазеров, но их треки заряжены энергией, бьющей без промаха. Я, Вика Красовская, ваш проводник по главным музыкальным измерениям. Мы запускаем отсчет самых прочных, несокрушимых и по-настоящему железных хитов нашей родины.
0: Супербелорусы. Удар первый.
1: Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите новинку, которая точно пропишется в ваших плейлистах. Песня-история о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия. Утром.

Время проверить жизненно важные показатели нашего хит-парада «Супер Беларусы». И прямо сейчас приборы фиксируют резкий скачок тепла. Если ваше сердце бьется чаще обычного, не паникуйте. Это нормальная реакция на хорошую музыку. Эта девушка точно знает, как довести температуру до идеальных показателей. Ксения Левчик. Температура.

Бывают треки, которые способны пробить любую броню сомнений и заставить двигаться вперед, вопреки любым гравитационным силам. Наша космически талантливая землячка напоминает золотое правило всех супергероев. Любые страхи — это лишь иллюзия в нашей голове. Стоит сделать всего один шаг, и Вселенная прогнется под вас. Наталья Подольская. Не бояться.

0: Русы.
1: В эфире зафиксирована мощнейшая аномалия. Если у вас только что побежали мурашки по коже, все в порядке. Это не сбой в сети. Это наши колонки штурмуют дуэт, способные перевернуть ваше представление о танцевальной музыке. Их новый трек – это чистый концентрат энергии, который мгновенно пробивает любую защиту. Настраиваемся на общую волну и ловим этот безумный импульс каждой секундой трека. Juicy Beat. Lennox Nova. Vibration.

Иногда, чтобы найти себя, нужно полностью обнулиться. И наша следующая участница сделала это максимально красиво и громко. Гордость белорусской сцены, невероятно стильная и харизматичная исполнительница готова представить свой главный личный хит. Трек для тех, кто прямо сейчас проходит через трансформацию и уверенно смотрит в будущее. Анна Трубецкая. «Новая я».

0: Квантовый скачок.
1: Зачем ждать принца, если можно самой купить и бренды, и билеты на Мальдивы? Встречайте главных селфмейд девчонок нашей сцены. Они не просят помощи, они просто берут и делают стопроцентные хиты. Невероятный стиль и железная уверенность. Раскачиваемся под мощный манифест независимости. Анастасия Соляная, Ксения Левчик. Я сама.

Прямо сейчас в ваших плеерах гордость нашей сцены, покорители крупных музыкальных чартов и телешоу. Эта группа врывается в эфир со своим фирменным звучанием. А самое приятное то, что посмотреть интервью на YouTube-канале радиостанции «Минская волна» в программе «Живой звук» можно уже сейчас. Чей чай? Ностальжи.

0: Это «Супербелорусы» – концентрация хитов, которые вы точно слышали.
1: Супербелорусы.
0: Что делать, когда иллюзии рушатся, а за спиной остаются лишь руины? Правильно, возрождаться из пепла, становясь еще сильнее. Встречайте мощный, глубокий и до мурашек честный трек, который заставит вас поверить в собственные силы. Он для тех, кто прямо сейчас строит новую жизнь на обломках старой. Товстик. Разбитые мечты.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов. А теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Забудьте про пасмурную погоду. Мы нашли главный генератор тепла и отличного настроения. Эта исполнительница обладает уникальным даром. Ее треки мгновенно поднимают уровень счастья в крови. Вас ждет чистый танцевальный драйв, который заставит двигаться каждого. Выходим из тени, ловим яркий летний вайб и сияем на полную мощность. Лили Сэм.

0: Вы все еще пытаетесь осознать, откуда в наших артистах столько бешеной энергии. В Лиге выдающихся супербелорусов объявляется чрезвычайное положение. Уровень пожара на танцполе превысил все нормы. В эфир врывается девушка, которая стирает чужие шаблоны и сама пишет правила игры. Ее харизма – это сокрушительное оружие, которое заставит ваше тело двигаться на автопилоте.
1: Супербелорусы.
0: Настя Кравченко. Чё смотришь?

0: часы.
1: Хватит разговоров и лишних слов. МВ Радио переходит к решительным действиям. Формулу успеха оставьте критикам. А мы включаем то, что заставляет наши сердца биться в одном ритме. Впереди сокрушительный музыкальный нокаут. Три мощнейших трека подряд, которые не дадут вам перевести дыхание. Ловите концентрированный драйв белорусской сцены, бьющий без промаха.
0: Супербелорусы. Финальная битва.
1: Никита Белько. Понарошку.

0: Финальные титры уже близко, и наш сегодняшний хит-парад полностью исчерпан. Мы снова стерли миф о том, что титаны рождаются только в Голливуде. Наши супер-белорусы прямо сейчас взрывают ваши колонки. Их треки — это абсолютное оружие, а ваши лайки и голоса — ядерное топливо для этого хит-парада. Сегодняшний пьедестал занят, но в нашей музыкальной галактике правила меняются со скоростью света. Не гасите свой внутренний реактор. Держите пульс на максимуме и никогда не переключайтесь с волны, которая дает вам силу. У микрофона была Вика Красовская, ваш личный штурман в мире музыки. Наш радар временно отключается, и мы уходим на перезарядку, чтобы ровно через 7 дней обрушить на вас новую лавину звука. Пока-пока.
1: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супер белорусы на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 18. Днем от 22 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 18. Днем от 22 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 18. Днем от 22 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. reklama@mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 18. Днем от 22 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: Реклама.
1: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
2: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов, крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
1: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 18. Днем от 22 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

Survivor.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 18. Днем от 22 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ-радио.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 18. Днем от 22 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.